Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, кому поднимут зарплаты и что произошло на Луне.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси рассмотрело прогноз социально-экономического развития на следующий год. Об этом рассказали в Министерстве экономики. Основные приоритеты остаются прежними – рост качества жизни и развитие реального сектора экономики. Ставку делают на внутреннее финансирование и ускорение инвестиционных проектов. ВВП страны прогнозируется на уровне 360 миллиардов рублей. Реальные доходы населения должны вырасти более чем на 3%. Этому поспособствует повышение производительности труда и внедрение новых технологий. Заработная плата работников бюджетной сферы вырастет в Беларуси с 1 сентября. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. При этом базовая ставка увеличится до 300 рублей. Повышение затронет 770 тысяч работников. За первое полугодие среднемесячная зарплата составила чуть более 2300 рублей. Всего в этом году на оплату труда бюджетников направят 23 миллиарда и 800 миллионов рублей.
0: К новостям в мире.
1: Швейцария прекратит выдачу разрешений на проживание украинским мужчинам призывного возраста. Об этом говорится в заявлении правительства страны. Ранее аналогичное решение принял Европейский Союз. Статус защиты С теперь будут предоставлять только тем, кто выполняет воинские обязанности на Украине. Этот статус дает право на годовой вид на жительство с возможностью продления и разрешения на работу. Меры начнут действовать с сегодняшнего дня. К новостям регионов. Прокуратура Вилейского района выявила несанкционированный детский лагерь на территории агроусадьбы. Там отдыхали более 30 детей в возрасте от 7 до 17 лет. В лагере отсутствовали медицинский работник и договор на оказание медпомощи. Дети жили в помещениях с нарушениями электробезопасности и противопожарных норм. На игровых площадках возле домов обнаружили неисправное оборудование и выступающий фундамент. По итогам проверки лагерь закрыли, а нарушения на площадках устранены. И в завершение выпуска. Новый кратер образовался на Луне. Об этом информирует агентство НАСА. Полость сформировалась в результате крушения фрагмента ракеты Falcon 9. Вторая ступень агрегата не смогла вернуться на Землю из-за недостатка топлива и врезалась в поверхность Луны. Ширина кратера составляет 18 метров, а глубина 3 метра. Напомню, ракета Falcon 9 была запущена с Земли в январе прошлого года с лунными модулями на борту.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Итак, 7 часов и 11 минут, пускай и неохотно, но Минск и Минская область просыпаются. На календаре четверг, а заряд как-то стремительно бежит к нулю.
2: Доброе утро, страна! Но оно и понятно, еще одна неделя пытается доказать, что она сильнее нас. Но мы же не лыком шиты, мы бодры уже в это раннее время. И вас поднимем, хотите вы этого или нет, нас тоже, если что, никто не спрашивал.
1: Не отдержался от зевоты, но давайте договоримся, что в этот четверг это единственный зевок, который мы себе допустим. Ну а теперь точно, улетное утро начинается. Юля и Женя вместе, и как вы слышите, мы начинаем наш эфир с информации
0: о погоде.
2: Итак, друзья, по данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди с грозами. Температура воздуха утром и днем составит от 18 до 24, по югу до плюс 30.
1: Вполне себе неплохо. Нормально. В Минске также ожидается облачно с прояснениями, кратковременный дождь, вероятность осадков до 90%. Возможно, гроза. Температура воздуха утром до плюс 15, днем до плюс 22.
2: Ну, слушай, в будние дни пусть польет этот дождь, пускай. А к выходным уже будет согревать нас солнце. Ну, а мы по классике вас согреваем через уши, и вот что мы задумали в этом часе.
1: Ну, смотрите, конечно же, обязательно разложим предсказания для каждого знака зодиака в конце часа.
2: Также ваш утренний кофе уже не в тренде, забудьте. Расскажем о новом мощном рецепте в середине часа.
1: И совсем скоро обсудим, что во Франции теперь можно законно разбить стекло чужой машины. Ого. О, как! Да вы что?
2: И не за то, что в авто сидела даже любовница?
1: Ну,
2: да, и
1: нет.
2: Не за неправильную парковку?
1: Ни в коем случае, поэтому давай-ка подробности расскажем через несколько треков.
2: Оставим их на чуть позже, а пока, друзья, для вас звучит музыка на МВ-радио.

0: Разбор полетов.
1: Если к 7 часам и 19 минутам вы, как и мы, друзья, все утро ищете поводы для радости, то оглянитесь. Та самая испепеляющая духота, как в июле, когда спасал только кондиционер и мысль о море, наконец-то отступила.
2: И наконец-то, да.
1: И наконец. Можно снова пить горячий кофе, не обжигаясь о воздух. Ну, красота, в общем-то. Но пока мы наслаждаемся относительной прохладой, в Европе разворачиваются настоящие баталии за права братьев наших меньших.
2: Франция объявила войну. Казалось бы, Франция, кому войну? А вот как раз-таки жаре и, в первую очередь, скорее, даже безответственным водителям. В двух коммунах на севере Франции, Льевене и Арне, ввели такой жестокий достаточно запрет на то, чтобы оставлять собак и кошек в запертых машинах. Поддерживаем. И дело
1: никакой жесткости.
2: И дело тут даже не в штрафе, а в принципе. Местные власти разрешили вскрывать автомобили, если внутри обнаружили питомца без присмотра.
1: Запрет действует уже при температуре выше 20 градусов, а режим повышенной готовности продлили до 15 октября 2026 года. Для Франции это абсолютно не прихоть. Департамент уже признали зоной стихийного бедствия из-за засухи. В такой ситуации машина за несколько минут просто превращается в сауну, даже если на улице просто так кажется тепленько, прохладно.
2: Да, слушай, у нас, конечно, тоже любят брать питомцев в поездки.
1: Мы любим.
2: Ну и мы, да. Так что французы сейчас просто дошли до крайней точки кипения, причем, возможно, даже в прямом смысле, той самой точки, которую мы, к счастью, обошли без права разбивать чужие стекла. Но суть одна. И там, и у нас главное, чтобы ни одна собачья лапа не пострадала от человеческой беспечности.
1: И хорошо, что у нас сейчас уже не та история, да, можно спокойно выдохнуть, а август дает нам шанс насладиться погодой без какого-либо экстрима. Поэтому, друзья, наслаждаемся и мы этим утром с музыкой на МВ-радио.
0: Реклама на Минской волне.
3: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
4: Без возрастных ограничений.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
5: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
5: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И 100 литров варенья.
5: Собирай друзей и приходи

0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
1: Мам, пап! Мы решили поучаствовать одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: «Мимолетное утро» на МВ Радио.
1: Вот знаете, мы считаем, что классические рецепты капучино и американо, пускай даже и с сиропами, это база, но база, которая уже поднадоела.
2: Ее устаешь, согласна.
1: Да, классика хороша, но давайте честно, хочется чего-то другого.
2: Поэтому попробуем то, что сейчас активно обсуждают в сети. Кофе, друзья, с арбузом. Mm-hmm. Сначала звучит странно, но на деле это просто и действительно работает.
1: Что понадобится нам? Ну, конечно же, сам арбуз, пары долек вполне достаточно. Заморозьте их заранее, чтобы они уже стали твердыми, то есть превратились в тот самый лед. Лед, кстати, тоже приготовьте, он нам тоже

0: понадобится. И если есть тоник в холодильнике, забираем, он тоже наш.
1: Так вот, когда арбуз замерз, натрите дольку на терке, не слишком мелко, но и не крупно, на среднюю давайте, да?
0: Да?
1: Высыпьте в стакан или кружку его, добавьте кубики льда, чтобы они заняли чуть больше половины объема. И теперь очередь тоника. Наливайте по своему вкусу.
0: Ну и в самом конце мы уже добавляем кофе. Сделайте эспрессо и вылейте его на лед, но не сразу, а так вот переверните чайную ложечку чашкой вверх, скажем так, не в углубление, и потихонечку на нее наливайте.
1: Ну, ты уже хочешь, чтобы все баристами стали?
0: Смотри,
1: в момент.
0: А чем плохо утренние курсы бариста? Это не так-то сложно.
1: Утром нужно вообще в спешке, я не знаю, как успел, так и вылилось.
0: Хорошо, пускай так. Главное, чтобы вылилось не на любимые белые штаны. В общем, кофе в любом случае останется на верхнем слое, пускай не так много, а не смешается сразу с остальным. И все отлично. Напиток готов, на ваш вкус. Пожалуй, будет немножко, где-то горьковато, но при этом сладко и освежающе.
1: Ну, для жаркого дня, мне кажется, самое то. Если вот удастся нам еще словить последнее солнце на выходные.
0: Удастся.
1: Оно удастся, обещают синоптики, то давайте попробуем приготовить, потом поделимся, кому как понравилось или же все-таки отложим в дальний ящик.
0: Кстати, быть может, кто-нибудь уже готовил, тогда говорите, мы обязательно почитаем. А если у вас есть ваш личный рецепт нестандартного, но вашего любимого кофе, то в таком случае присылайте его на Viber, Telegram 8029-1010-307. Мы посмотрим, попробовать его и, конечно же, поделимся уже в нашей рубрике.
1: Знаешь, я все-таки предпочитаю котлеты отдельно, мухи тоже отдельно.
0: То есть вместо кофе котлеты?
1: Нет, арбуз съела, потом запила эспрессо. Ну, мне так как-то привычнее, что ли. Но, друзья, вы все равно попробуйте, потом расскажете.
0: Ну, думаем, что также нашим слушателям привычно, что после нашего небольшого спича всегда идет музыка, но в этот раз после музыки уже вас ждет гороскоп на удачу. Так что дожидаемся.

твоей кожи белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: Гороскоп на удачу.
1: Итак, друзья, настало время любимой рубрики многих. Это гороскоп на удачу. У нас уже традиция с него летучку начинать.
2: Ну да.
1: Сначала сверяемся со звездами, а потом уже строим свои планы. Итак, держите ориентиры на сегодняшний день.
2: Ох, какая хорошая пауза была. В общем, овны,
1: чай
2: усталость...
1: Чай глотнула.
2: Вот тогда приятного аппетита, так
1: спасибо.
2: Сказать. Овны, сегодня усталость не повод ничего не делать. Выберите одно дело и доведите его до конца. Хорошо, до 10 часов как минимум точно будет это.
1: Ну, а дальше как пойдет.
2: Да.
1: Тельцы, сообщения в мессенджерах не стоит трактовать слишком глубоко. Есть риск неверного понимания. Так что, тельцы, сегодня проверяйте все.
2: Близнецы, сегодня ваша суперсила – это умение быть в двух местах одновременно, но не растрачивайте себя на то, что не приносит вам радости.
1: Раки, эмоции зашкаливают, но это не повод прятаться в раковину, правда ведь?
2: Да, там руки мыть надо, зачем в нее ховаться? Львы, сегодня вы поймете, кто ценен, а кто просто занимает место. Ставьте точки и освобождайте пространство.
1: Девы, сегодня день коротких путешествий. Соседний город, дача, парк, неважно, смена обстановки вам просто крайне необходима.
2: Весы, перепады настроения – это как погода. Поэтому не переживайте по мелочам.
1: Мы в своем нормальном состоянии, весы. Скорпионы, не ищите скрытый смысл там, где его нет. Ослабьте хватку, все сделается своим чередом.
2: Стрельцы, снимите с себя корону мученика. Важно разделять. Это мои проблемы, а это не мои проблемы.
1: Козероги, интуиция на максимуме, поэтому берите от этого дня все, что запланировали. Сложится все, между прочим, удачно.
2: Водолеи, нахлынет ностальгия, но не цепляйтесь за прошлое. Погрустить можно, а вот прошлым жить не рекомендуется.
1: Ни в коем случае. И рыбы, нужно сменить картинку. Застряв в четырех стенах, вы начнете переживать, что жизнь проходит мимо. А не дай бог еще увидите, что сегодня 20 августа и лето подходит к концу. Так что, рыбы, наслаждайтесь моментом.
2: Мы будем наслаждаться моментом, и не только им, а конкретно даже музыкой на волне 97 и 4 FM. Улетное утро пока что убегает на небольшой перерыв, но этот перерыв будет музыкальным, так что он понравится всем нам.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Реклама.
1: Вы уже слышали? Городу Копелю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница. Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон плюс 375 29 705 49 49.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВРА. Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: Самый громкий привет всем, кто уже не спит и находится в пути.
4: Доброе утро.
3: Да, особый респект таксистам, которые еще с ночи в движении. Включайте нас погромче, потому что сегодня мы следуем заветам классика. Николай Гоголь еще в свое время сказал: «Ради бога, веселитесь побольше. Это самое верное лекарство от всех болезней». И знаете, мы с ним абсолютно согласны. Пока медицина ищет вакцины, мы нашли свое лекарство в динамиках. Поэтому слушайте нашу музыку, она реабилитирует.
4: И сегодня в эфире только та музыка, от которой ноги сами пускаются в пляс. Вылечим даже ваше настроение музыкой нашей, конечно же, но вы просто доверьтесь нам и оставайтесь с нами, потому что впереди нас ждет отличный день, отличная музыка, ну и, конечно же, еще много сюрпризов.
3: Улетное утро уже начало свою работу, уже как час мы на работе. Женя Тихонов и Юлия Умарова, вылечим ваше настроение и расскажем планы на ближайший час.
4: Да, у нас же должен быть план лечения в конце-то концов.
3: Слушайте и выздоравливайте.
4: Обязательно. Обязательно сыграем с вами в шиф-работ и поборемся за право стать обладателем билетов Pixeland.
3: А если вам нравятся истории про шпионов, то отлично, мы подготовили новость, в середине часа ее расскажем.
4: А также подскажем, какие праздники можно отметить сегодня, 20-го уже августа. Ну ладно, пускай эта мысль немножко вызывает грусть, но мы все поправим, как и обещали.
3: У нас все готово, и мы продолжаем готовить вас к новому дню вместе с МВ-радио и улетной музыкой.

0: Бортовой журнал.
1: Вот признайтесь, четверг тоже вам, как и нам, на ухо нашепчивает такой вот: ну за что нам эта работа? Где мы так провинились в прошлой жизни, что куда-то идти теперь надо? Mm-hmm. Ну ладно, такое бывает у каждого из нас, отрицать не будем, поэтому в любом случае выше нос. У нас даже есть праздники, которые, между прочим, придутся по вкусу.
2: Да, друзья, сегодня мы празднуем Всемирный день лени. И только не говорите, что не хочется его отпраздновать. Mm-hmm. Вот мы всю жизнь пытаемся себе доказать, что белочка в колесе — это про нас, а сами работаем так, что белочка приходит уже к нам.
1: Да,
2: так
1: уж.
2: Вот, для людей, которые живут жизнь насыщенными событиями, спешками, нагрузками, и создан этот день. Помните же, лень — двигатель прогресса.
1: Это как минимум, ну а с другой стороны, кто бы что ни говорил, лень — это хорошо. Если бы она была нам не нужна, мы бы просто, ну, ничего не делали, мы всегда бы были в работе. Все дело в том, что наш организм устает, а лень — это наша естественная потребность.
2: Конечно.
1: И правда, все дела подождут, а отдых всегда нужен. Так что сегодня карт-бланш такой: мы не ленимся, мы восстанавливаемся. Обязанности на потом, главное, не говорите об этом начальнику.
2: А может, для того, чтобы жизнь спокойно продвигалась, надо душой не стареть, а?
1: Может
2: жизнь?
1: Так.
2: Вот как именинник сегодняшний. Сегодня мы отмечаем 60-летие персонажа. Уютного, теплого и такого живого. День рождения Чебурашки.
1: О-о-о.
2: Милого создания, которое вплелось не только в нашу культуру, но и широко известно, между прочим, по всему миру.
1: Итак, загибаем пальцы. Символ дружбы,
2: есть.
1: Символ непосредственности,
2: сюда.
1: Тепла. И причем, что далеко не раз он становился талисманом Олимпийских игр. Но вот забавный факт. Чебурашка невероятно популярен не только в нашей стране, но также еще и в Японии. Население там вообще с ума по нему сходит. Аниме, игрушки, плакаты, ну и, конечно же, приступы умиления. Ну а в некоторых странах, на вроде, кстати, Израиля, что даже интересно,
2: да.
1: Ему памятники ставят. Вот так.
2: Не лабубу?
1: Ни в коем случае.
2: А Чебурашки?
1: Да, вообще, мне кажется, что лабубу — это был изначальный концепт Чебурашки.
2: Конечно, это родственник Чебурашки. Вы представляете? Ну и, конечно
1: просто
2: же,
1: зумер,
2: он,
1: да.
2: Он ассоциируется у нас всех с детством. Оно и понятно, почему так притягивает. Эстетика доброты, которая всегда нужна нашему миру.
1: Так что сегодня можно быть немного Чебурашкой. Нет, не лопоухим, а то, что... Ну, почему бы не дарить милоту и тепло всему миру? В конце концов, мы все это заслуживаем. И делайте так, мир станет лучше.
2: Да, но помимо героев, в наше время живут и антигерои. Вот про одного из таких хочется поговорить уже совсем скоро в разборе полетов. Друзья, дождитесь, у нас есть для вас новость.
1: Но сначала небольшая рекламная и музыкальная пауза на МВ-радио.
0: Реклама на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть» — за шинами к нам.
3: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
3: «Малиновый движ» в программе.
2: Выступления популярных белорусских артистов.
3: Караоке, конкурсы.

0: без возрастных ограничений.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Пять причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
6: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
7: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: На самом деле в мире происходит всегда что-то с чем-то. Но дело в том, что это не всегда попадает на главные таблоиды новостных сайтах. И на самом деле очень даже зря, потому что недавно Financial Times, это очень знаменитое издание, раскопало, что Трамп отправил в Петербург тайного агента. Не Джеймса Бонда, а председателя комиссии США по изящным искусствам.
2: Да, Родни Мимскук-младший отправился, получается, в культурную столицу. Звучит как имя героя-детектива, который случайно раскрыл заговор на выставке картин. Официально он приехал развивать культурные связи. Неофициально ему выдали диппаспорт, провели инструктаж, а он уже встретился даже с представителями Кремля.
1: Ну, хотя бы не без культурной связи приехал налаживать. И, в общем, здесь, в этом моменте, начинается самое интересное. Что на самом деле хочет Белый дом? Они же на самом деле-то не дураки. Они прекрасно понимают, что с трибуны кричать уже бесполезно. Все уже устали от громких заявлений, и поэтому, скорее всего, они плетут тонкую интригу. Они отправляют человека, который вообще никак не вызовет подозрений. Ну, то есть классика шпионских фильмов. Искусство, культура, выставки. Ну, вообще, как можно к этому прицепиться?
2: Ну, а на деле это почти неосязаемые переговоры. Без протоколов, без пресс-релизов. Ты вроде обсуждаешь Малевича, а на самом деле красные линии. Ты говоришь о реставрации картин, а собеседник слышит о реставрации отношений. Это, знаете, такая мягкая дипломатия, что ее пальцем не ущупаешь с первого раза.
1: Ну, а допустим, если говоришь, о боже, какие же мазки кисти на этом картине, ты такой говоришь, да, твоя политика и правда хороша. Хочу приобрести эту картину, давай сотрудничать. В общем, Белый дом, судя по всем сводкам, очень хочет проверить почву. То есть, как-то без предложений, без требований, а просто потрогать рукой, а дышит ли Москва вообще в сторону каких-то компромиссов. Без гарантий, без обязательств, ну, а мало ли, вдруг получится.
2: Вдруг
1: квартиры, картины, антиквариат, можно будет договориться о том, чтобы все получилось наконец-таки.
2: Тогда вопрос. Вы не туда заехали. Маршрут перестроен. Вам нужно было чуть-чуть в другое направление двигаться, в сторону Москвы дышать. Но
1: да.
2: Ладно, прощупали или нет, вопрос риторический. Однако одно мы знаем, что русский народ не сломить.
1: Русский
2: понимаешь?
1: Народ, даже, возможно, иногда во вред русскому народу, потому что все-таки
2: ему
1: есть такое.
2: Ему казалось, что он вел игру, а на самом деле с ним уже давно играли.
1: Ну, в любом случае, мы уверены, что все-таки на самом деле потихонечку начинает оттаивать, и что-то налад. Холодных войн нам никаких не нужно.
2: Нам
1: нужны теплые впечатления. Кстати, мы их даем. Музыкальная пауза и конечно же, наша рубрика «Шиф работ» уже совсем скоро.
2: У нас есть билеты в развлекательный центр для всей семьи «Пиксиленд», поэтому, друзья, сделайте свой досуг еще лучше.

0: Шифробот.
1: Так, ну давайте немножечко сбавим обороты, потому что неделя-то еще не закончилась, да и четверг только на самом старте. Мы не будем вас нагружать сегодня какими-то сложными шифрами и заумью. Мы предлагаем назвать вам мультфильм, по большому счету, и просто забрать подарок. А,
2: да,
1: кстати,
2: друзья,
1: по поводу него.
2: Скидываем скорость до пешеходной и видим, что все пути ведут в развлекательный центр для всей семьи Пиксиленд. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд находится в торгово-развлекательном центре Червинский на третьем этаже. Работают без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: И, кстати, по сертификату вы сможете пройти не только один.
2: Так что да, собирайте чемоданчики и компанию вперед покорять этот прекрасный центр развития, хотела сказать.
1: Слушай, вот на самом деле, если чемоданчик окажется для вас слишком тяжелым, просто найдите того человека, который возьмет вас на шею, тогда
2: главное,
1: будет нести легче.
2: Главное, не тревожный чемоданчик.
1: Именно так.
2: Никаких тревог. В ближайшее время предстоит зайти в наш Инстаграм и посмотреть, какой шифр мы загадали.
1: Как только вы догадаетесь, что за даже больше мультфильм мы хотели все-таки сегодня загадать по имени двух персонажей, в таком случае присылайте ваши ответы на Вайбер Телеграм 8029-1010-307. Также можно отвечать им в Инстаграме, но только укажите ваш номер. И, кстати, номер телефона имеется в виду. И сегодня номер 12, человек с правильным ответом под номером 12 окажется у нас победителем.
2: Вот смотрю, вот, ну не туда вы зрите. Говорим же, не героев нам пишите, а конкретно вспомните любимый мультфильм из детства. Или вчера, может, вы его смотрели. Мы не судьи вам. Назовете, получите подарок. Я уверена, гуглить даже не придется. Все его знают.
1: Ну что же, а если все знают, значит, мы просто проверим нашу возможность считать. Ищем 12-го, ну и пока слушаем музыку.
2: Поехали.
1: На МВ-радио.

0: Шифробот.
1: Утро, друзья, время привычных дел, но давайте на пару минут притормозим и подведем итоги нашей игры «Шифробот». Вот помните, как в детстве? Утро же было совсем другим. Включаешь телевизор, а там Чебурашка с Геной песенку любимую нашу поет. Да. И сразу день добрее как-то становится. Да? Хорошо, что мы уже или
2: да,
1: плохо,
2: вот только дело в том, что уже 32 года, а вот волшебник...
1: Ты сам вчера говорил, что у мужчин детство до 44.
2: Но смотри, ну все-таки в любом случае это ментальное детство. А вот как бы и силы уже немножко не те, да и волшебник на голубом вертолете
1: да
2: тоже никак
1: не
2: прилетает. Да, и телевизор как-то мы уже смотрим намного-намного меньше. Зато приятные воспоминания из детства всегда остаются.
1: Вот, на них и остановимся.
2: И одно из них, это, конечно же, советский шедевр под названием «Крокодил Гена и Чебурашка». Великолепный мультик кукольной анимации, который на самом деле до сих пор вызывает умиление и какое-то чувство доброты, что ли.
1: Поэтому мы тоже постарались, чтобы ваш четверг стал чуть лучше, чуть добрее. И разыграли билеты в развлекательный центр для всей семьи Pixieland.
2: Именно так. И сегодня, между прочим, под номером 12, под нашим загаданным номером, оказалась у нас Ирина, если я правильно помню.
1: Правильно,
2: да?
1: Ирина, 8783. Мы вас поздравляем,
2: поздравляем.
1: Жмем руку, ждите сообщения от нашего редактора.
2: Да, он как раз таки и расскажет, как вы можете забрать ваш сертификат в Pixieland. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебная Зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixieland в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра и до 10 вечера.
1: Ну вот, надеемся, четверг уже стал легче, никаких тяжелых нож, а только музыка и только добрые новости, которые ждут нас всех на МВ Радио.
0: Реклама на Минской волне.
3: Колбаса без сои.
0: Рулька без консервантов.
3: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
0: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
3: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
0: ОАО «Копольское». Агропредприятие 21 века.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с «Ясно» от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: «Улетное утро» на МВ-радио.
4: 9:07 в Беларуси. Доброе утро, страна.
5: Доброе утро.
4: Четверг вообще удивительный день. Для кого-то он рыбный, для кого-то семейный, но главное, чтобы все были довольны. Вот, например, в Австралии пара решила сыграть свадьбу. Да где бы вы думали? В Макдональдс.
5: Ого.
4: Это не шутка. Молодожены познакомились там во время смены, а начальник в шутку предложил устроить церемонию прямо на рабочем месте. Так и вышло. Кольца, родственники, коллеги, электронное меню вместо алтаря.
5: Да уж, получается. Прикинь, что было бы, если бы у нас была такая же история с
4: тобой.
5: Ну
4: и ничего, да? Жили бы счастливо.
5: Возможно. Интернет на самом деле очень сильно отреагировал на этот повод. Кто-то пошутил, что развод им придется оформлять уже в Бургер Кинге, и кто-то назвал затею саму по себе очень странной. Mm-hmm. Но нашлись и те, кто поддержал пару. Место не имеет значения, если молодым по-настоящему хорошо вместе. И, наверное, это главное, согласитесь?
4: Конечно, поэтому кто сегодня решил, возможно, сменить статус или маршрут на работу, не важно, хоть пешком, хоть на самокате, делайте так, как хочется именно вам. И главное, чтобы вы получали удовольствие от процесса. Ну а мы уже все спланировали, чтобы ваше утро прошло гладко и без турбулентностей.
5: Все за вас и для вас давно уже придумано и даже распланировано. План сегодня у нас простейший на этот час.
4: Два пункта он составляет.
5: Зато какие! Можно уже заглянуть к нам в Инстаграм, потому что мы ждем ваших голосов в вопросе вот это я вспомнил. Да? Вайбы прошлого года. В любом случае, выбор за трек мы ждем.
4: Да, помимо этого, пока ждем, включаем VIP-режим. Нас ждут эксклюзивные билеты в ботанический сад. Скоро игре быть, поэтому, друзья, давайте отлично проведем еще целый час под музыку на МВ-радио.
5: Уговорила.

0: Вылетит и поймаешь.
1: 9 часов и 16 минут. Самое время дать этому дню правильный ориентир. Угу. Предлагаем сделать остановку прямо сейчас, чтобы ваша поездка была еще и приятнее. У нас есть билеты в ботанический сад. Гулять, дышать, отдыхать. Мы вам это прямо сейчас обеспечим.
2: Потому что 22 и 23 августа Центральный ботанический сад приглашает всех на первоклассный праздник. Вас ждут интерактивные зоны, IT, спорт, бьюти и показы мод. Яркие шоу, анимация, концерты и посвящение в первоклассники, для родителей, лекторий по воспитанию детей. Проведите последние выходные лета ярко со всей семьей. Встречайте новый учебный год с хорошим настроением.
1: А также с нашей игрой «Вылетит и поймаешь» прямо сейчас. Поберегите свои уши, потому что в одной из песен вылетит секретная фраза, отбивка, которую нужно запомнить и прислать нам на Viber Telegram 8029-1010-307.
2: Если сегодня вы успеете оказаться самым первым, а главное – самым точным, то в таком случае билеты в ботанический сад ваши, ну и, конечно же, карт-бланш на полное развлечение.
1: Ну все, какой из вас стрелок, сейчас проверим.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
3: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
3: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

0: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
6: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
7: Думаем, идея класс.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
9: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: в виде билета в ботанический сад.
1: И вы присоединяйтесь, друзья. 22 и 23 августа Центральный ботанический сад приглашает всех на первоклассный праздник. Вас ждут интерактивные зоны, IT, спорт, бьюти, показы мод, яркие шоу, анимация, концерты и посвящение в первоклассники для родителей лекторий по воспитанию детей. Проведите последние выходные лета ярко всей семьей. Встречайте новый учебный год с хорошим настроением.
0: Ну а мы это хорошее настроение уже получили. Осталось только этот день, скажем так, ну, хоть как-то провести. Мы подобрали для вас два трека на ваш суд. Какой из них выберем, ну, это уже определим
1: вопрос
0: немножко
1: хороший,
0: позже.
1: Да, будем разбираться совсем скоро.

0: «Дачная посадка».
1: Давайте договоримся, что сегодня все эти перепады настроения мы отменяем.
2: И перепады температур тоже.
1: Абсолютно. Потому что хватило нам и того, и другого на этой неделе выше крыши. Давайте сегодня включим легкий летний вайб, расслабление. Но такого, чтобы и изберечь нужную энергию, и, главное, налегке провести этот четверг. А главное, продуктивно.
2: И посодействует нам в этом удачная посадка. То самое место, где мы выбираем трек, который прозвучит под венец нашего улетного утра. Ну, какой победит, абсолютно решаете это вы, наши дорогие слушатели. Сделать это можно в Инстаграм или же прямо сейчас, после прослушивания каждой песни.
1: Да, Вайбер, Телеграм 8029-1010-307 открыт для всех и для каждого, особенно для ваших голосов прямо сейчас. Ну а за что голосовать, давайте послушаем.

0: Black Eyed Peas, Don't Funk With My Heart. Легендарный трек прямиком из 2000-х. Легендарная группа, которая была одним из символов десятилетия. Легкий бит, отличный ритм, не самый быстрый, но и не ручник. Голова качается в такт, ну а мы просто живем эту жизнь на полную катушку.
1: Да, иногда получается так, что мы берем какой-нибудь трек из 2000-х и сразу вспоминаешь, о, это было у кого-то на
0: рингтоне.
1: Да-да-да,
0: о, это был где-то такой-то
1: было,
0: случай, такой
1: было,
0: день рождения.
1: Было.
0: В общем, если песня нравится, хотите ее послушать целиком, ждем ваши голоса. Вайбер, Телеграм, 8029-10-10-307.
1: Ну, у нас также есть еще один трек, который также очень хорошо зафорсился именно в то самое время, когда, казалось, трава была немножко зеленей, а доллар, ну, не такой высокий.

0: Juanes La Camisa Negra. Испаноговорящие страны.
1: Подщелкивать.
0: Можно, пожалуйста. Главное, чтобы не орешки, потому что зубы еще, между прочим, беречь нужно. В общем, как мы и говорили, испаноговорящие страны — это всегда какой-то символ двойственности, да? То есть, с одной стороны, дикие фиесты, драйв, карнавалы, ну а с другой — сиесты, то есть отдых, официальный повод никуда не торопиться и набраться сил. Они это понимают, пока не расслабишься, то и мощно отдохнуть тоже как-то не сможешь, что очень подходит к четвергу,
1: конечно,
0: любому другому
1: кто
0: дню.
1: Конечно, хорошо работает, тот и хорошо отдыхает. Поэтому, друзья, если вы хотите послушать эти латиноамериканские мотивы в полном объеме, ждем ваши голоса, опять же таки, Viber, Telegram 8029-1010-307.
0: Ну а пока мы подсчитываем голоса, нас ждет маленькая тришка от Бахти и Туркин. Да, какой?

0: «Удачная посадка».
1: У нас не было никаких вопросов к нашим кандидатам на сегодняшнюю удачную посадку, потому что два трека сделали себе популярность. Потому что один из них — это от легендарнейшей группы, а второй — где-то там, на подкорке. Это тогда вот ты вспоминаешь этот момент, и тебе просто становится хорошо. Это, кстати, очень хорошо сигнализирует Хуана Сала Камиса Негра, который сегодня побеждает. Песня ненавязчивая, но вот как будто бы хороший вайб.
2: Но физику же не обманешь, друзья. Тело, оно нас выдает, поэтому сегодня хочется все-таки работать и просто проводить хорошо время.
1: Хочется работать, ты не перегрелась?
2: Нет, хочется работать. У меня почему-то под конец работы включается движок дополнительный. Поэтому послушаем песню Хуана Ля Камиса Негра и будем заряжаться уже приближающимися выходными. Потому что четвертое утро подряд мы с вами на Минской волне просыпались, и уже нужно как-то снижать эту планочку. Идти на покой, так говорить.
1: Да, и, наверное, пожалуй, запустить прямо сейчас режим идти по накатанной, на спокойствии и на каком-то даже принятии, что неделя потихоньку заканчивается. Возможно, это то, что и нужно нам в этот четверг. Ну а нам с Юлей нужно выпить по чашечке кофе, взбодриться перед завтрашним днем. Поэтому мы на сегодня с вами прощаемся. И не забывайте, на Минской волне музыка и настроение найдутся в любое время.
2: Да, если одни прощаются, другие приходят на смену. Ника Романова уже в полдень будет заряжать вас хорошим настроением и поддерживать атмосферу этого дня. Кстати, обещали дождь в 9 часов. Пока смотрю, все очень даже хорошо.
1: А в 9 часов ты говорила, обещали дождь в 8 часов.
2: Да,
1: в
2: общем, слушай, синоптики такие, непостоянные люди.
1: Верьте своему сердцу, верьте своим чувствам. И главное, верьте Минской волне. До скорого, до завтра. В 7 часов ждем вас и будем встречать пятницу. Адьос, амигос.
0: Наш рейс за

0: Реклама.
1: Сколько можно?
2: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знают, как его защитить.
3: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank HOKO и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
2: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И 100 литров варенья.

0: Дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
1: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
2: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне.
1: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
2: Вы уже слышали? Городу Кополю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыни» «Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон плюс 375-29-705-49-49.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как работает банковский сектор и что происходит в компании OpenAI.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проведет переговоры с президентом Мьянмы Мин Аунхлайном завтра. Зарубежный лидер прибыл в нашу республику с официальным визитом. Стороны обсудят сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве и фармацевтике. Также речь пойдет о реализации дорожной карты на ближайшие годы. По итогам переговоров планируется подписание ряда документов. Банковский сектор Беларуси работает стабильно и надежно. Об этом свидетельствуют данные аналитического обзора Национального банка. По информации регулятора, капитал учреждений превышает минимальные требования. Уровень ликвидности также значительно выше установленного норматива. Доля проблемных активов остается на низком уровне, при этом не превышая допустимых значений.
0: К новостям в мире.
1: Государственный долг США впервые в истории превысил 40 триллионов долларов. Об этом сообщило Министерство финансов страны. Установленный законом лимит составляет 41 триллион 103 миллиарда. Показатель приближается к этому порогу. Основная часть обязательств приходится на население и организации. Также значительная сумма представляет собой внутриправительственные займы. Ведомство отмечает, что ситуация с государственным долгом остается под контролем. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 55-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Компания OpenAI приостановила обучение передовых ИИ-моделей на 2 недели. Также отложен крупнейший тренировочный запуск. Причиной стал взлом, который совершила экспериментальная ИИ-система. Она смогла выбраться из изолированной среды в интернет и получить доступ к одной платформе. Модель Astra показала большие способности к поиску уязвимости, однако не участвовала в инциденте. OpenAI усилит меры безопасности и направит больше ресурсов на контроль поведения ИИ.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 56 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки. И

0: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
1: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Категория 0+.
2: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Степа Волков. И сегодня я хочу узнать, как работает светофор. И что такое светофор с искусственным интеллектом.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Самые первые светофоры были механическими, как игрушки с ручкой. Человек крутил, и цвета менялись каждую минуту. Потом придумали электронный таймер. Он просто отсчитывал время, прошло 30 секунд, включая красный. Такой светофор не видел машин, он работал только по заданному времени. А теперь есть светофор с искусственным интеллектом. Это настоящий компьютер. Он смотрит на улицу через камеру, видит, сколько людей стоит у тротуара. Это как видеоигра, где он управляет потоком. Замечает велосипедистов. Такой светофор работает по правилам, как конструктор. Если пешеход нажал кнопку, поток машин прерывается. Но это еще не все. Умный светофор умеет предугадывать. Он знает, в 8 утра обычно много машин. Значит, сейчас тоже будет. Он заранее добавляет время зеленого для этого направления. Он как капитан корабля, который смотрит на карту и ветер. Он помогает водителям и пешеходам быстрее добраться до цели.
4: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
5: Спасибо, Анна. На сегодня это все. Я запомнил. Теперь я знаю, что светофор — это не просто лампочка, а умный помощник. Он смотрит на дорогу, считает машины и сам решает, кому и когда ехать. Он не заменяет людей, а просто помогает нам не стоять в пробках. Пока, Лана.
4: До встречи.
2: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
2: На Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: И я знаю законы нашей страны.
5: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
8: Мы знаем законы нашей страны.
9: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 15 до 21 градуса выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марийной Горке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу, что построят в Литве и о чем следует знать метеозависимым.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил Андреша Бака с избранием на пост президента Венгрии. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства пожелал коллеге успехов, венгерскому народу счастья и благополучия. Александр Лукашенко выразил уверенность в открытом взаимодействии между двумя странами. Он подчеркнул, Минск выступает за равноправный диалог с учетом национальных интересов. Также президент поздравил Венгрию с наступающим Днем Святого Иштвана. Подведены итоги работы госинспекции охраны животного и растительного мира за первое полугодие. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. По его словам, за этот период рост нарушений, связанных с браконьерством, составил не более 25%. Ранее президент нашей республики поставил задачу усилить роль инспекции и расширить ее полномочия. Также необходимо наладить более тесное взаимодействие с Министерством природных ресурсов и другими ведомствами.
0: К новостям в мире.
1: Военный лагерь для тысячи военнослужащих НАТО построят в Литве. Об этом сообщило Министерство обороны Прибалтийской республики. Лагерь разместится на полигоне Рудининка, и там создадут жилые и служебные здания. Строительство обойдется в 40 миллионов евро. Его завершат в первой половине 2028 года. Министр обороны заявил, что это те стратегические инвестиции для размещения немецкой бригады и других союзников. Ранее сообщалось, что Бундесвер планирует разместить в Литве 5000 военных к концу следующего года. Новостям регионов. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко провел встречу с членами Совета старейшин. Стороны обсудили экономику центрального региона и ход уборочной кампании. Также старейшины посетят Белорусскую атомную электростанцию. Губернатор пригласил их и на праздник Дожинки в Дзержинске. Встреча прошла в формате открытого диалога. И в завершение выпуска. Около 20 вспышек произошло на Солнце за минувшие сутки. Об этом сообщают российские ученые. Возмущения возникают из-за новой активной области, выходящей из обратной стороны звезды. Среди событий зафиксировали первую за несколько дней вспышку умеренного сильного уровня. Соответствующая группа пятен уже получила номер и видна с Земли. Геомагнитная активность остается повышенной. Отдельные всплески возможны до завтра, а к выходным космическая погода должна нормализоваться.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Между делом на Минской волне.
1: Друзья, всем привет, это я, Некроманова, как всегда, между делом на МВ Радио. Сегодня 20 августа, четверг. Для многих, ну, вроде как обычный день, но для меня он, друзья, особенный. Потому что сегодня день рождения у одного из самых главных людей в моей жизни, у моей мамы. Мы живем в разных странах, видимся раз в год, но это расстояние не делает нас чужими. Наоборот, я вам даже больше скажу, каждую встречу мы ждем с трепетом и нетерпением. Моя мама – человек, с которым можно, знаете, и поговорить, и поругаться, и через секунду обняться. Она всегда знает, что я люблю, и всегда ждет меня с чем-то вкусненьким. И сегодня, даже если мы не вместе, я хочу сказать ей: «Мамочка, с днем рождения! Ты моя безусловная опора, моя связь с домом, мое теплое место в этом мире. Я тебя очень сильно люблю, скучаю, и как только получится, обещаю, снова приеду за твоим теплом, заботой и, конечно, пирогами. Обнимаю тебя через все километры, которые нас разъединяют. Ну и что, вот я своим служебным положением, можно сказать, воспользовалась, да? Теперь ваша очередь. Для всех, у кого есть такая возможность, обнимите своих мамочек сегодня или просто позвоните им без повода. Они, знаете ли, этого очень ждут, даже если никогда об этом не говорят, не просят и не показывают вида. Еще можно привет в нашем эфире им передать и напомнить, как они для нас важны и как вы их любите. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

0: Вот кое-кто настолько себя любит, понимаете ли, что готов кричать о своей гениальности буквально из каждого утюга. Сейчас будете в курсе.
1: В курсе дела.
0: Трамп подписал закон «Genius» для регулирования стейблкоинов, обеспеченных долларов. Это что-то на криптовалютском. Предлагаю не грузить этим голову, потому что самое главное в этой новости другое. А именно то, как он объяснил выбор названия для этого закона. Как сообщил сам президент, это вроде как аббревиатура, но не с неба, простите, взятая. Он назвал закон «Genius» в свою честь, избегая прямого использования имени. Но скромность буквально его второе «я». Правда же, как там говорится, гениальный президент гениален во всем.

подумать о наших синоптиках и рассказать прогноз от Белгидромета. Облачно с прояснениями сегодня по Беларуси на большей части территории. Кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди и грозы. Ветер юго-западный, южный, от умеренного до порывистого, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит от плюс 18 до плюс 24, по югу от плюс 25 до плюс 30. В Минске ожидается облачность с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный также меняется на южный от умеренного до порывистого. Температура воздуха днем плюс 20-22, вечером 16-18.

0: Кстати, спасибо вам, что следуете за мной. Рассказываю, в начале часа мы запустили с вами флешмоб «Передай привет маме просто так». И вот что вы прислали к этой минуте.
1: Эфирный чат.
0: Напомню, для сообщений у нас есть единый номер Viber, Telegram 8029-10-10-307 или номер для смс 9704. Вот что написала Марина. Ника, у моей мамы тоже день рождения в августе, только в самом конце. Поздравить еще успею, а пока, мамуля, просто так. Я очень тебя люблю и благодарю за все, что есть в этой жизни. Папа тоже лучший, добавила Марина. А маму зовут Ирина Тимченко, папа Вениамин Тимченко. Ой, ну спасибо вам, Ирина и Вениамин. За Марину в том числе, да, Марина, спасибо, что поделились. Я думаю, что вашим родителям сейчас очень-очень приятно. Инна вот что пишет: всем мамочкам Беларуси счастья, здоровья, улыбок, поменьше нам тревожиться, почаще отдыхать. Подписываюсь под каждым словом. Инночка, привет вам большой тоже. Андрей написал: Ника, вашу маму поздравляем всем коллективом, говорим спасибо, что подарила нам вас. Это очень мило, правда, приятно. Обязательно ей передам, Андрей. Вот, надеюсь, что она в ответ улыбнется. Не надеюсь, а уверена. Ну, а сейчас для всех, кстати, вышеперечисленных и тех, кто с нами на волне, красивая песня «Доминик Джокер. Плачут небеса».
1: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
2: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 14 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают водители и каковы последствия глобального потепления.
0: Новости.
1: Мьянма является близким партнером и единомышленником нашей республики. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин. По словам главы правительства, наши страны связывают общие экономические интересы и взгляды на глобальные процессы. В этом году в Минске открылось посольство Мьянмы. До конца года заработает белорусская дипмиссия в Винайпидо. В состав мьянманской делегации входит около 70 представителей бизнеса и финансовых институтов. Стороны заинтересованы в сотрудничестве в машиностроении, фармацевтике, логистики и текстильной промышленности. Сезонное требование для водителей вводится в Беларуси. Об этом сообщили в МВД. Так, в светлое время суток во время движения нужно включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. Такая мера связана с окончанием каникул и возвращением детей в школы. За нарушение правил предусмотрен штраф до 135 рублей. Требование будет действовать с 25 августа до 5 сентября.
0: К новостям в мире.
1: Более 10 тысяч колумбийских потребителей остаются без газоснабжения в районах, пострадавших от землетрясения. Об этом заявили в ассоциации «Натургаз». Восстановительные работы продолжаются. При разборе завалов инфраструктура снова выходит из строя. Напомню, землетрясение в Колумбии произошло 10 августа. В результате инцидента погибли более 300 человек, также разрушены более 30 тысяч домов и повреждены почти 152 тысячи строений. Новостям регионов. Мужчина попытался обменять в банке поддельную купюру в Минском районе. Об этом сообщает Государственный комитет судебных экспертиз. Нарушитель принес купюру номиналом в 50 долларов. Сотрудница банка усомнилась в подлинности и вызвала милицию. Эксперты установили, что настоящий номинал купюры составляет 5 долларов, а надписи были переделаны. Мужчина пояснил, что получил деньги от знакомого в России. Теперь его действиям дадут правовую оценку. И в завершение выпуска. Глобальное потепление угрожает экосистемам Европы. К такому выводу пришла международная группа ученых. Потеря кораллов, губок и водорослей может нарушить структуру экосистемы и привести к массовой гибели рыб и морских млекопитающих. Нагрев воды делает условия непригодными для привычных видов, а на смену им приходят более теплолюбивые. Особенно уязвимы донные обитатели, которые не могут быстро переместиться в более прохладные зоны. Ученые констатируют, экстремальная жара в море представляет серьезную угрозу для биоразнообразия региона.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

0: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
1: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
0: А на горячие?
1: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
0: А еще?
2: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Колбаса без сои.
3: Рулька без консервантов.
1: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
3: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
1: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
3: ОАО «Копольское» – агропредприятие 21 века.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: чтобы каждый из вас мог позволить себе прыгнуть в тачку, трудится компания Атлант М автомобили с пробегом. Это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента, от легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные, вы слышите, автомобили, юридическая чистота сделки, выкуп, комиссия и возможность купить авто по выгодным финансовым программам в правильном автомобиле. Кроме того, летом всегда что должно быть? Верно, сумка, холодильник. Она сегодня и достанется от компании «Атлант М» нашему победителю.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Думаю, все согласны, что если и холод бы был летом, то только в сумке-холодильнике. Там даже, знаете ли, сибирские морозы не воспрещаются. Поэтому и будем слушать мы соответствующую песню «Эмин Кузьмин. Сибирские морозы». Фрагмент прозвучит, одно слово в нем будет запикано. Ваша задача его вычислить и присылать мне на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Давайте будете сегодня 39-м. Допустим, 39-м по счету с правильным ответом заберете подарок от нашего партнера. Итак, задание.
1: Какого слова?

0: Лето звучит на Минской волне.
1: По статистике, чаще всего, кстати, радио звучит в автомобилях. А вот чтобы у каждого была такая возможность наслаждаться любимой музыкой радиостанции у себя за рулем или на пассажирском сидении, работает команда «Атлант-М» автомобили с пробегом. Это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента, от легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили, юридическая чистота сделки, выкуп, комиссия и возможность купить авто по выгодным финансовым программам. Ну и как мы уже с вами определили, в правильном автомобиле летом тем более всегда должна быть в багажнике или на заднем сидении сумка, холодильник, желательно не пустая, а с любимыми угощениями и напитками. Наполнять содержимым будете сами, ну а нам осталось ее только разыграть.
0: Из песни слов выкинешь.
1: Ну и чтобы сумка-холодильник хорошо при этом охлаждала, у нас была, собственно, песня в эфире Эмины Кузьмин «Сибирские морозы». Фрагмент звучал, в нем одно слово было запикано, а ваша задача была его вычислить и прислать. Кто-то написал, что это были мечты, но правильно, печаль. Вот вам доказательство.
0: Правильный ответ.

сибирские морозы к нам еще придут не скоро, не нужны они нам, хотя бы белорусских и более чем достаточно, согласитесь. Но охладиться в своей уже сумке-холодильнике будет возможностью 39-го по счету с правильным ответом. А именно у Владимира 6024, последние цифры номера. Вова, ну знаете что? Добро пожаловать в этот мир победителей на МВ-радио. Вам достается крутейший подарок от компании «Атлант-М». Надеюсь, что автомобиль у вас имеется, куда эту сумку можно приложить. А если нет, то ничего, и на велосипеде с ней можно, кстати, тоже прокатиться. Поздравляем вас. В течение пары дней с вами свяжется наш редактор. Расскажет, как забрать свой подарок. Отличного дня!

0: на Минской волне.
1: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 14 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березиново, Лужине и Смолевичах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут Яна Довбенко, расскажу, сколько иностранцев оформили электронные визы и когда произойдет лунное затмение.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности и малых городских поселениях. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Документ направлен на улучшение обслуживания и создание дополнительных условий для торговли на селе. Указом установлены особенности по налогообложению и организации работы автомагазинов. Предусмотрена персональная ответственность председателей исполкомов и руководителей предприятий за качество обслуживания. Более 3000 иностранцев воспользовались сервисом электронных виз Беларуси с момента его запуска. Об этом сообщили в Национальном центре электронных услуг. Виза выдается максимум на 30 суток для деловых, туристических и частных целей. Онлайн-регистрацию по месту проживания прошли около 38 тысяч гостей страны. Сейчас услуга доступна жителям более 60 государств. Отмечу, за первое полугодие этого года через портал оказали более 110 миллионов услуг.
0: Новостям в мире.
1: Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной экономической операции против Ирана. Об этом он написал в соцсети True Social. По словам американского лидера, Тегеран не воспользовался возможностью заключить сделку с Вашингтоном. США намерены восстановить поставки иранской нефти, денежные переводы и другие меры поддержки. Ранее Вашингтон уведомил союзников о переходе к стратегии экономического давления вместо военной операции. К новостям регионов. Кражу золотого браслета стоимостью 9 тысяч рублей раскрыли в Минском районе. Об этом сообщили в МВД. 34-летняя ранее судимая женщина украла украшение из шкафа в частном доме. Затем она сдала браслет в ломбард. Позже ее вычислили и задержали. Похищенные изъяли и вернут владельцу. По данному факту заведено уголовное дело. И в завершение выпуска. Частное лунное затмение произойдет в следующую пятницу. Об этом сообщает ТАСС. Так, Луна более чем на 90% погрузится в тень Земли и приобретет красноватый оттенок. Такой эффект возникает из-за прохождения солнечных лучей через атмосферу нашей планеты. Оттенок может быть темно-красным, медно-бурым или багровым. Затмение смогут увидеть в Европе, Азии, Африке, Америке и над океанами. В Беларуси это затмение будет видно на самом рассвете, низко над горизонтом.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ-радио. Между делом на МВ-радио.
1: Между делом в телеграм-канале MlynBuy вышло видео, друзья, о том, что не существует продуктов, которые ускоряют метаболизм. Чаще всего к ним причисляют кофе, куркуму, перец чили. Так что не стоит на них надеяться. Зато есть продукты, которые отлично ускоряют набор лишнего веса, хотя на первый взгляд прикидываются даже полезными. И в этом часе я, Ника Романова, предлагаю их вычислить и с ними разобраться в рубрике «Здоровый интерес». Не пропустите, пусть пользы в этом дне будет больше.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: Реклама.
1: Вы уже слышали? Городу Копелю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница. Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон плюс 375 29 705 49 49.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ». Выступления популярных белорусских артистов.
0: Караоке, конкурсы и подарки. И 100 литров варенья.
2: Собирай друзей и приходи на...

0: за последние месяцы привыкли есть все подряд и ночи напролет, тогда мы идем к вам. Лето подходит к своему логическому завершению, готовиться к нему уже поздно, а вот к Новому году в самый раз. Главная задача за эти 4 месяца, если не похудеть, друзья мои, то хотя бы не набрать. Именно поэтому у меня для вас подборка продуктов, которые могут помешать прийти к этой цели, хотя они отлично маскируются под полезные и как будто бы даже низкокалорийные. Давайте же выведем их на чистую воду.
1: Здоровый интерес.
0: Если заботитесь о фигуре, то приготовьтесь устроить ревизию в холодильниках, магазинных полках и продуктовых онлайн-корзинах. Итак, номер один, самый опасный, самый маскирующийся под диетическое – это фруктовые соки, особенно свежевыжатые. Помню, на отдыхе, знаете ли, в отеле всегда просила за завтраком апельсиновый фреш и даже не догадывалась, что часть привезенных лишних килограммов на его совести. Кстати, покупных овощных соков и смузи это тоже касается. Представьте, вы купили эти заветные дорогущие бутылочки с зеленым содержимым и надписью «Органик» в надежде постройнеть. А по факту один стакан и дневная норма углеводов уже ваша. А через час вы снова испытываете голод, потому что часто в их составе много сахаров. Поэтому важно научиться читать этикетки и отделять мух от котлет, точнее маркетинг от реальной картины. Хотите зеленый и действительно полезный сок? Делайте сами, без сиропов и яблочных концентратов. Номер два – это мюсли, готовые каши, готовые завтраки и даже гранола. Это классика самообмана. Вы берете их в качестве полезного перекуса, получаете спрессованный сахар, орехи в масле и сироп, который склеивает все это в плотный углеводный кирпич. Калорийность батончика мюсли может быть выше, чем у полноценного обеда из мяса и гречки. Запомните простое правило. Правильная каша должна вариться хотя бы минут 15, а все, что в яркой упаковке с призывом «быстрый завтрак» – это десерт, а не полноценный перекус. Ну и третий в подборке – йогурты, творожки со сладкими наполнителями. В них столько же сахара, сколько в банке газировки. Настоящий полезный йогурт – это белый, безвкусный кислый продукт, которому вы сами уже добавите горсть свежих ягод или немного меда. Потратите минуту, а результат будет совсем другим. Самый лучший выбор – это, конечно, греческий йогурт. Им можно и сметану заменить, и белка в нем больше, а значит, насытит он вас на дольше, чем обычный. Я добавляю в него каплю сахзама или банан, ягоды, немного какао, и самый похудательный рецепт готов. Что же делать, если вы любите вкус сладких творожков и не готовы пока с ними попрощаться навсегда? Ну, вот ловите лайфхак. Я, например, иногда так делаю. Смешиваю часть такого десерта 50 на 50 с греческим йогуртом. Так и вкус остается, и калорийность в два раза снижается. Ем и всегда, знаете ли, приговариваю: «Ника, вкусно быть худой». И вам советую. Но помните, во всем нужна мера и здоровый подход и интерес.

0: Да все на самом деле имеет значение. Даже вот настроение очень зависит от погоды. По данным Белгидромета, сегодня облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди и грозы. Ветер юго-западный, южный, от умеренного до порывистого. Максимальная температура воздуха днем составит от плюс 18 до плюс 24, по югу плюс 25-30. В Минске ожидается облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный, южный, от умеренного до порывистого. Температура воздуха днем 20-22, вечером 16-18, выше 0.
1: Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Колбаса без сои.
0: Рулька без консервантов.
1: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
0: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
1: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
0: ОАО «Копольское» – агропредприятие 21 века.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Где были мои глаза? А где были мои уши?
5: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
4: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
6: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
7: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Медели и Кополе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем нужно помнить владельцам электросамокатов и как сократить время использования смартфона.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ о стимулировании участия в международных специализированных выставках. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Максимальный размер возмещения расходов увеличен с 250 до 500 базовых величин. Также кратность компенсации выросла с 1 до 2 при участии в выставках в разных странах. Документ направлен на расширение рынков сбыта отечественных товаров. Новые меры позволят белорусским экспортерам активнее участвовать в международных ярмарках. Срок упрощенной проверки электросамокатов истекает 31 августа. Об этом напомнили в Государственном комитете по стандартизации. Проверка нужна для устройств, которые купили до 1 сентября 2025 года с максимальной скоростью более 25 км в час или для поездок по дорогам с твердым покрытием. После проверки лаборатории выдают выписку из электронного паспорта транспортного средства для последующей регистрации в ГАИ. С момента вступления указа в силу выдали уже 3500 таких выписок.
0: К новостям в мире.
1: Серьезное ДТП произошло на юге Бразилии. В результате аварии погибли около 20 человек, среди них двое детей. Еще 5 пассажиров пострадали. Грузовик на полной скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Следователи рассматривают две версии случившегося: ошибка водителя и техническая неисправность. По факту происшествия проводится проверка. К новостям регионов. Конкурс профессионального мастерства «Мастер Минской области 2026» прошел в Вилейском районе. Свою подготовку, выносливость и навыки спасения на воде показали 19 водолазов центрального региона. Первое и второе место заняли представители Борисовской спасательной станции. Третья строчка принадлежит специалисту из Мядельского края. И в завершение выпуска. Люди успешнее сокращают время использования смартфона, если сами выбирают цель. К такому выводу пришла группа ученых. В эксперименте приняли участие около 150 добровольцев. Их разделили на 3 группы на 35 дней. Участники, которые сами выбирали цель, сокращали экранное время в среднем на 49 минут в день. Те же, кому навязывали фиксированную цель, только на 23 минуты. Эффект сохранялся и через 4 недели после эксперимента. При этом улучшалось самочувствие участников. Авторы исследования считают, что ощущение личного выбора повышает мотивацию людей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 56 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: вот снова ваша Романова прилетела, чтобы рассказать вам между делом, что сегодня, кроме всего прочего, еще и день рождения Чебурашки. И по этому поводу, сам понимаете ли, крокодил Гена велел делиться в эфире достойными фильмами, мультфильмами, в общем, всем, что подходит для семейного просмотра. А таких сейчас очень много выпускает кинематограф, буквально на каждый советский мультик уже сняли ремейк. Вот даже до Колобка докатились. Может, кто-то посмотрел из вас и есть что сказать? Тогда не сдерживайтесь, пишите. Может, зря на него столько хейта еще до выхода вылили. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. Ну и заодно порекомендуйте еще что-то. А для этого у нас в этом часе рубрика «Дневной сеанс».
1: Добавим драйва между делом.

0: на «Минской волне».
1: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
1: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
1: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
2: Собирай друзей и приходи на «Малиновый движ».
1: Вход свободный.
2: Организатор УП информационное агентство «Минская правда». Радиостанция «Минская волна». Плюс 375-17-31-19-500.
3: Минская волна.
1: Без возрастных ограничений.
4: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: хочешь не хочешь, а помнишь с детства любимые фильмы. Спасибо вам, что ими поделились.
1: Дневной сеанс.
0: Я в детстве любил не Чебурашку, пишет Павел, а Бетховена. Старый фильм про Сен-Бернара. Ну, кстати, я любил и Чебурашку, и Бетховена. Я помню это кино, это такая комедия легкая, да, семейная. Ну, а для любителей фильмов про собак, вот так чисто к слову, в 21-м году вышел российский фильм «Пальма». Вот смотрела его несколько раз с детьми, тоже очень хорошее, доброе, трогательное кино со смыслом. Ну, правда, не комедия. От Валерии есть вот что. Ника, мы с семьей посмотрели «Колобка». Ну, в целом, не так плохо по сравнению с реакцией на него в соцсетях. Но «Колобок» реально страшноватый получился. Могли бы посимпатичнее изобразить. Ну, слушайте, мне вот даже любопытно просто действительно посмотреть, свое мнение на этот счет иметь. Наталья рассказала, что летом посмотрели с дочкой новую сказку о царе Салтане. Ну, она, может, не такая уж и новая, да? А красивые декорации, костюмы, из минусов одна шутка за все время и выбор актрисы на главную героиню. Это вы про Лизу Моряк, что ли? Мне тоже как-то она смутила в этом амплуа. Ну, ладно, уже как есть. Первые серии «Последнего богатыря» прекрасны, пишет Юрий. Юмор, актеры просто огонь. Подписываюсь под каждым словом, тоже люблю это все дело. Из всех ремейков мне пока больше всего понравился «Буратино» и «Первый Чебурашка». Соглашусь, потому что там одна шутка про белорусскую овчарку, да, чего только стоит. Ну, а «Буратино» действительно достойный, красивый визуал, юмор и любимые песни, конечно же, тоже.

0: кирпича. Тоже, по-моему, мюзикл и великолепная Ходченкова в одной из главных ролей. Ну и все, давайте, наверное, на этом дневной сеанс и подведем итоги и завершим. Хорошо, что выбор есть, действительно есть что посмотреть.
1: Дневной сеанс.

дождик по стеклу. Это был прогноз на сегодня от Никиты Белько. Кстати, с ним мы увидимся 4 сентября на нашем празднике дня рождения МВ-радио у Дворца спорта. Устроим всеобщий малиновый движ. Начало программы в 18 часов, так что приходите, не пропустите это событие. Кроме того, вне эфира увидеться с Минской волной можно еще и в наших социальных сетях, так что не забывайте искать нас по яркому черно-малиновому логотипу и подписываться. Для нас это очень важно. Ну и для того, чтобы качественно встречаться и общаться, важно еще и вовремя делать перерывы, чтобы снова потом встретиться и найти, что сказать. Так что на этом я, Ника Романова, попрощаюсь на сегодня. До завтра буквально. Ну, услышимся в полдень. Пока!

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 24 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут Яна Довбенко, расскажу, какое решение приняли власти Беларуси и что создали в Китае.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял ряд кадровых решений. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко подписал соответствующие указы. Так, например, Сергей Сыранков назначен членом Совета Республики Национального Собрания. Андрей Матиевич освобожден от должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил. Он уволен с военной службы в запас по возрасту. Власти Беларуси определили новые подходы к выезду организованных групп детей за границу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ определяет порядок организации поездок детей на международные мероприятия. Так, организаторы и сопровождающие лица несут ответственность за безопасность детей во время пути и пребывания за рубежом. Новые правила вступают в силу с момента опубликования. Постановление направлено на усиление контроля за выездом несовершеннолетних.
0: К новостям в мире.
1: Правила получения временной защиты для беженцев из Украины ужесточили в Евросоюзе. Об этом заявили власти сообщества. Теперь все прибывающие должны подтвердить, что не уклоняются от военной службы. Решение касается как мужчин, так и женщин. Особое внимание уделяется женщинам с медицинским образованием. Они также подлежат воинскому учету на Украине. Решение вступило в силу с этого месяца. Новостям регионов. Молодечна готовится стать культурной столицей СНГ в следующем году. Об этом рассказал председатель местного райисполкома Павел Губко. Глава региона обозначил ключевые направления развития. По его словам, за первые 5 месяцев этого года экспорт товаров вырос на 23%, а услуг на 10%. В этом году в Молодечнинском крае введут более 53 тысяч квадратных метров жилья. Молодечнинская продукция известна в 40 странах, активно осваиваются рынки Африки и Азии. Кроме того, в городе развивают туристическую навигацию и благоустраивают общественное пространство. И в завершение выпуска. Первый в мире пилотируемый летательный аппарат с управлением из положения стоя представили в Китае. Аппарат имеет платформу диаметром 3,5 метра с 4 защищенными вентиляторами. Управление осуществляется с помощью ручки и кнопок, а обзор для пилота составляет 360 градусов. Серийное производство планируют начать уже в этом году. Освоить управление аппаратом можно за 10 минут. Он рассчитан на человека ростом до 1,90 м и весом до 90 кг. Система с искусственным интеллектом компенсирует смещение центра тяжести и обеспечивает устойчивость полета.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 3 копейки, евро 3 рубля и 51 копейка, 100 российских котируется как 3 рубля и 56 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
3: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
2: В программе
3: выступления популярных белорусских артистов,
2: караоке, конкурсы.

0: Вы уже слышали? Городу Кополю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон +375 29 705 49 49.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут небольшие дожди. Утром возможен туман, ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов выше нуля. Днем от 16 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Всем привет! Меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Смотрим.
0: Криштиану Роналду сменил имидж. Кумир миллионов теперь, друзья, рыжий. Ну или как это модно говорить, медно-золотистый. Короткая стрижка, новый цвет, вообще не узнать его с первого взгляда. Многие говорят о том, что это придало ему свежести. Он стал выглядеть лет так на 25. А кто-то пишет, что это, мягко говоря, не его. И вообще, куда делся настоящий Роналду? Другие же связывают это с женитьбой. Вот и думайте.
1: Обсуждаем.
0: И кофе с арбузом стал не только главным хитом августа, но и трендом в соцсетях. Что из себя представляет этот ваш кофе с арбузом? Это сладкий и освежающий напиток с горчинкой. Рецепт простой. Арбуз нарезают и замораживают, затем кладут в стакан со льдом. Добавляют тоник и сверху наливают эспрессо. И в итоге получается яркий трехслойный напиток.
1: Слушаем.
0: И воздуха набрали? Друзья, в сети продолжают шутить на тему приезда Канье Уэста. Но давайте пройдемся, если уж не по фактам, то хоть по фейкам. Канье Уэст захотел спеть вместе с шаманом. И, как заявляет сам шаман, он решил оставить рэп для рэперов. Канье получил отказ от дуэта. Но есть нюанс. Организаторы концерта Канье Уэста заявляют, что не слышали о данном запросе на фит. И про встречу с Путиным. Канье действительно хочет встречи. Депутаты говорят, что это теоретически возможно. В Госдуме даже пошутили. Пусть поет «Седую ночь» на русском, и тогда мы рассмотрим это предложение. И как бы там ни было, пока еще встреча не состоялась, давайте послушаем тот самый легендарный кавер на песню «Седая ночь» от Канье Уэста, которая буквально в апреле этого года занимала позицию топ-1 в мировом чарте «Шазам». Кавер набрал миллионы просмотров в тиктоках и шортсах. Многие даже не сразу понимают, что это не настоящий Канье, а нейронка.

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. Свое родное. Как дома шоу.
1: Ну что, друзья, дожили на календаре 20 августа. У микрофона Вика Красовская, МВ Радио на связи. Все идет по плану, все идет так, как надо. Уверена, что выходные уже замаячили на горизонте. Вы уже планируете, где будете завтракать, ужинать, обедать, с кем будете встречаться. Ну и в целом, позволит ли погода нам это все сделать, если это все-таки планируется на открытом воздухе. Ну а я, как всегда, иду тоже по своему намеченному плану. Что будет? 3 часа проведем вместе. Разыграю билеты в попугаю, например. В ближайший час, поверьте, там точно скучно не будет. В финале расскажу интересную новость, что за ресторан открыли в Таиланде и кто туда сможет попасть со скидкой, а кому не следует даже заходить, чтобы не испортить настроение. Ну и, как всегда, море классной музыки, наши мессенджеры работают, если вдруг у кого-то сегодня памятная дата. Я знаю, что в августе люди любят жениться. А вдруг у кого-то свадьба или годовщина, присылайте поздравления, присылайте приветы, я тоже эту миссию обязана выполнить. 8 029 10 10 307. Но впереди игра-перепелка.

0: и чувствовала, что солнце улыбнется нам вечером, поэтому попугайни, этот сертификат, который разыграю буквально через несколько минут, вам точно еще удвоит порцию того самого солнышка, потому что когда сертификат в кармане, то, знаете, ну, двойное удовольствие, двойное счастье и радость будет нашему победителю. Напомню, что попугайни в Минске – это уникальное развлечение для детей и взрослых. Более 200 ручных попугаев, которых можно гладить, кормить и, главное, фотографировать. Приходи на Есенина 6, станция метро Малиновка, ежедневно с 10 утра до 9 вечера. У меня один билет, поэтому обязательно, когда придете в попугайню, сфотографируйте самого красивого, который вам больше всего понравился, и отметьте Минскую волну. Вам будет от этого только приятнее, нам веселее, и самые яркие участники, как всегда, окажутся в сторис нашего аккаунта. Кстати, не забывайте подписываться. Ну, а я готова огласить правила нашей игры «Перепелка». Искусственный интеллект, да, он есть, он существует, и он у нас на подряде работает. Переделал популярный хит на свой стиль, манер, абсолютно изменил всю музыкальную составляющую, лишь оставил слова оригинальной версии. Ваша задача – догадаться, кто эту песню спел впервые, и прислать ответы либо Viber, либо Telegram по номеру 8029-1010-307. Побеждает сегодня 20-е сообщение с правильным ответом. Ну что ж, давайте слушать.
1: Перепелка.
2: Легче, проще, уже не кажется так бесконечно без тебя. Ночи хочешь,

0: открываю наши мессенджеры, которые уже наполняются сообщениями с правильными ответами. Ну что ж, друзья, осталось мне пожелать вам всем удачи. Пусть этот четверг станет для вас памятным, знаковым. Ну и на Минской волне вы выиграете свой сертификат на посещение попугайни.
1: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
1: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
3: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
1: «Малиновый движ». В программе
3: выступления популярных белорусских артистов,
1: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
3: Собирай друзей и приходи на...

0: Колбаса без сои.
1: Рулька без консервантов.
0: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
1: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копельское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
0: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копельское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копельского и Клецкого района.
1: ОАО «Копельское» – агропредприятие 21 века. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Ну что, друзья, пришло время подвести итоги, отдать сертификат попугаю-победителю, потому что игра-перепелка – это то место, где можно и расслабиться, и вспомнить былое, да и песни, которые здесь звучат, мне кажется, не могут не поднять настроение, а наоборот заставить переслушать оригинальную версию, что происходило. Давайте отмотаем немного назад. Я включила известный хит, который переделал наш друг, так скажем, искусственный интеллект. Он помогает, он пока работает во благо. И ваша задача была догадаться, что это за хит, что это за песня, прислать ответы в Вайбер Телеграм по номеру 101037. Как всегда, изменена была максимально музыка, а вот слова остались прежними. Давайте напомню.

0: Я понимаю, что многие догадались. Я вижу количество сообщений и знаю, что поклонников у этой девушки только растет та самая армия. И я вот считаю, что это яркий пример тому, что трудолюбие, огромное желание стать известной, огромное желание добиться своих целей. Ну, надо брать пример, потому что так как делает это она, я, честно признаюсь, не видела. Ну, давайте послушаем оригинальную версию и уже все-таки назовем имя победителя.
1: Оригинал. Мужчина.

автор расскажет, как забрать подарок. Ну и напоминаю, что я буквально через несколько минут вернусь и расскажу, что за ресторан открыли в Таиланде, кого туда пускают, а кому туда лучше не ходить.

0: В эфире «Вечернее как дома» шоу, и у меня для вас порция новостей из разряда «И хочется, и колется». Популярное заведение в Таиланде решило ввести скидки за стройность. Да, вы не ослышались. Прямо на входе они установили металлические рамки разной ширины. Схема простая. Чем уже проход, в который вы смогли протиснуться, тем больше ваша скидка – от 5 до заветных 20%. Ну а если вы любите хорошенько поесть и застряли еще на первой рамке, что ж, добро пожаловать в клуб, плати по полной программе. Честно говоря, маркетологи просто гении. Представляете эту картину? Ты приходишь туда голодный, выдыхаешь весь воздух, втягиваешь живот, синеешь кое-как, в общем, протискиваешься и получаешь 20% ради скидки. А потом заказываешь что угодно. Хоть курицу, хоть бургер, хоть картошку фри, обязательно десерт. И все. Обратно пути нет. Ты буквально остаешься в этом ресторане жить, потому что в рамку на выход ты уже точно не пролезешь никак. Так что, девчонки, если ваш мужчина зовет вас на романтический ужин в это место, приглашает в Таиланд, да? Трижды подумайте, это не свидание, а жесткий абьюз и проверка на прочность. А мы к вечеру не можем отказаться ни от десерта, ни от сладкого, ни от ароматного напитка, который согреет душу и тело, потому что вечером побаловать себя – это святое. Ну а я с огромным удовольствием прощаюсь на несколько минут, потому что вернусь в студию, расскажу, есть ли пробки в любимой столице, разыграю еще один подарок от «Минской волны», ну и, как всегда, новости веселые, которые точно зарядят вас на оставшийся вечер. Друзья, у микрофона Вика Красовская. Никуда не переключайтесь.
1: Как дома шоу на МВ Радио.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
2: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
1: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в «Минской правде».
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Музыкальная волна вашего

0: Обстановка на дорогах.
1: Только что увидела объявление, как девочка продает браслеты и собирает деньги на велосипед. И считаю, что этому надо, знаете, проникнуться, позавидовать, потому что мы, уже современные люди, настолько стали немножко такими сухими и черствыми. Нужно заземлиться, замедлиться и подумать о чем-то высоком. Тем более, благодаря пробкам, которые есть в любимой столице, это сделать легко. Сервис Яндекс говорит, что в Минске 7 баллов. Мы не на велосипедах передвигаемся, потому что в пробках стоят исключительно на автомобилях. И судя по автомобилям, которые я вижу в Минске, достаточно дорогостоящим. Итак, центр нашей столицы, проспект Независимости и пересечение улицы Ленина. Очень серьезный затор. На Козлова, на Платонова и на улице Первомайской также имеются затруднения движения. Пересечение проспекта Машерова и улицы Красной тоже пробка. ДТП произошло на перекрестке улицы Янки Купалы и Максима Богдановича. Далее частично стоит улица Немига. Еще вижу, на улице Беды произошло ДТП. Будьте тоже там внимательными. Ну и серьезная пробка на проспекте Независимости недалеко от станции метро Московская. На Кольцевой в целом можно передвигаться. Небольшое затруднение в районе автозаводского района. Там на внешней стороне в районе Стиклева произошло ДТП. Ну и небольшой затор на МКАДе возле Логойского тракта. Поэтому, друзья, вместе с нами всегда двигаться веселее и даже полезнее, потому что впереди, как всегда, самая вкусная игра «Что не так у шефа». Я разыграю футболку от «Минской волны». Все-таки лето еще будет, как минимум календарного 10 дней осталось. Синоптики обещают сентябрь, тоже достаточно теплый и бархатный. Хоть бы. Я, как всегда, добавлю, как настоящая девушка, которая любит теплую погоду, все-таки все наши платья нужно выгулять, как говорят все модные стилисты. Ну а я впереди вас оставляю с классной музыкой, ну и вернусь уже с игрой и подарком.
0: Обстановка на дорогах. Наши на Минской волне.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Лето продолжается, и я не могу оставить вас без стильной футболки от МВ Радио, которая не просто поднимет настроение, но и заставит задуматься о том, что не стоит отказывать себе в удовольствии здесь и сейчас, и вот побаловать абсолютно всем. Хотите сладкого, купите себе шоколадку, тем более огромнейший выбор у нас в магазинах есть. Захотели отправиться в ресторан с подружками вечером? Да пожалуйста! А если захотели купить себе новые туфли, ну это же просто вот знак судьбы. Вы, если вы едете и вот думаете, надо, не надо, надо, не надо, надо, я вам говорю. Итак, на кону, как я уже сказала, футболка от МВ Радио. Игра «Что не так у шефа» стартовала у нас на радио. Я считаю, что без вкусного ужина не могу вас оставить, как минимум виртуального. И подумала, почему бы сегодня не приготовить известный авокадо-тост. Да, все слышали, часто он подается, этот, так скажем, изысканный концепт в ресторанах именно на завтраки. Придумал его австралийский шеф-повар. В общем, потом в 93-м году включили его даже в список, так скажем, рецептов, который называется «Размятый авокадо на тосте» в официальном меню своего кафе. И, в общем, история этого блюда полна неожиданных поворотов, которые идеально подойдут, в общем, для того, чтобы удивить родных и близких, кому вы решили приготовить, ну и в целом получить порцию каких-то информационных моментов. Потому что, например, Гвинет Пелтроу, знаете такую актрису, она создала настоящий эффект вот этого авокадо-тоста, и культ случился в 2013 году. Она выпустила книгу рецептов и назвала авокадо-тост «Святой Троицей» и сравнила его с любимой парой джинсов. Также надежно, просто и всегда к месту. И теперь все инфлюенсеры и девушки, которые идут в кафе и рестораны, заказывают авокадо-тост, потому что, ну, это правда и насыщенное блюдо, и при этом, ну, полезное. Но разные мнения существуют по этому поводу, не буду вдаваться в подробности, хотите ешьте, хотите нет, но самый дорогой авокадо-тост в мире, ну в то время как обычный стоил там пару долларов, да, если сравнивать, то стоил $100, потому что там добавление было пищевого золота в 24 карата, ну конечно же черной икры и трюфельного масла, ну а что еще можно придумать, нас уже не удивишь, я научилась вас удивлять, потому что я готовлю, как всегда в нашей игре, по своему собственному рецепту. Да-да, вы не ослышались. Добавляю что-то лишнее. Ваша задача догадаться, что не подходит для идеального авокадо-тоста. Присылайте ответы в Viber Telegram 8029-10-10-307. Победит, как я сказала, 20 сообщений. Сегодня 20 августа. Я не буду придумывать чего-то нового, необычного. Я лишь новый ингредиент добавлю в авокадо-тост. Уверена, что многие догадаются. Всем желаю удачи. Ну что, поехали?
0: Что не так у шефа?
1: Для приготовления авокадо-тоста нам понадобится хлеб цельнозерновой или ржаной, авокадо, сгущенка, лимонный сок, оливковое масло, соль и черный перец по вкусу.
0: Вкусно и ароматно!

0: реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
2: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

Открый для себе свою Беларусь. Туристический портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и всей краине. Туристический портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Что не так у шефа?
1: Сегодня нестандартное решение. Вечером я готовлю завтрак. Ну а что могу себе позволить? И уж если готовить завтрак, пусть он будет самым инстаграмным, самым ярким и самым зеленым, потому что авокадо-тост сочетает в себе все эти прелести. И раньше, кстати, это было масло бедняков, а не сейчас супер дорогой завтрак, который, ну, позволяют себе, ну, не каждый день многие люди. Хоть и говорят, что и популяризируют этот овощ, что авокадо, он суперфуд, но многие задумываются, а стоит ли его так часто есть, а надо ли он нам так регулярно, потому что, ну, спорное решение. Как всегда, когда начинается какая-то сильная мода, потом все это отходит, и не так часто это все заказывается в ресторанах. Но в нашей игре «Что не так у шефа» можно абсолютно все. Я решила приготовить авокадо-тост. Если вы никогда не делали, обязательно повторите у себя дома. Уверена, что домашним должно понравиться. Как всегда, я добавила что-то лишнее. Сегодня это был не лимонный сок, не оливковое масло, не черный перец и даже соль. Ну и основа — это хлеб, желательно цельнозерновой. Сам авокадо, его точно не уберешь. Все это входило в состав классического авокадо-тоста. А вот сгущенка, ну никак не мэтчится с этим суперфудом на завтрак. Все ответили правильно, все догадались, все большие молодцы. А вот 20-й по счету оказалась Ангелина, девушка последней цифры номера 1834. Вы забираете фирменный мерч от Минской волны, черную футболку. А она, как мы знаем, всегда стройнит. А ярко-розовый логотип напомнит вам об этом счастливом моменте, где вы стали победительницей. Я считаю, этот знак нельзя от вселенной пропускать мимо, а наоборот как-то зафиксировать и действовать в нужном направлении. Ну а я, как всегда, лечу вперед, потому что у нас и музыка есть, и новость, которая взбудоражит, и я расскажу, бриллианты все-таки лучшие друзья девушек или маркетологов.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: Бриллианты – лучшие друзья не только девушек, но и маркетологов. В общем, известная компания Mattel официально представила новую куклу Мерлин Монро Барби Долл, приуроченную к столетнему юбилею, все мы знаем. И, конечно, вообще, на самом деле, женщины же мечтают к 100 годам, конечно, об ортопедических подушках и чем-нибудь таком. Но тут, как говорится, совершенно другой вайб. И Мерлин Монро там в качестве куклы блистает в ярко-розовом вечернем платье с гигантским бантом, оперных перчатках и убойной дозе платинового гламура. Образ, понятно, полностью скопированный из культового фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Некоторые коллекционеры уже успели поворчать, что лицо куклы не совсем уникальное. Но давайте честно, когда на тебе столько фальшивых бриллиантов, на лицо смотрят в последнюю очередь. Если вам кажется, что тратить около $80 на куклу – это роскошь, то приготовьтесь удивиться. В мире Барби крутятся такие деньги, которые Мерлин и не снились. В общем, если вы не в курсе, то самая дорогая кукла в истории человечества, проданная на аукционе, за $302 500. В чем секрет? На шее у нее красуется настоящее колье от австралийского ювелира с редчайшим

0: розовым бриллиантом в 1 карат. Сама кукла, кстати, одета в скромное маленькое черное платье, ведь когда на тебе ожерелье по цене квартиры, усложнять наряд, ну, вообще незачем. Я даже как-то говорить сложнее стало, потому что когда у тебя на шее бриллиант, я думаю, что каждая девушка мечтала бы хотя бы раз в своей жизни получить, а тут еще и розовый бриллиант, это вообще мечта всех блондинок. Ну, а на Минской волне ярко-розовый цвет есть всегда и везде. Напоминаю, в инстаграм-аккаунт заходите, подписывайтесь, нас легко найти, невозможно потерять. Напоминаю, что мероприятие наш «Малиновый движ», наш день рождения состоится 4 сентября у Дворца спорта, где мы раздадим 100 литров малинового варенья. В общем, розовый цвет нас преследует, и я считаю, что это хороший знак, к которому стоит придерживаться. Ну, а я не прощаюсь в начале следующего часа. Обязательно вернусь. Будем обсуждать с вами работу мечты. Нашли вы ее или нет? И расскажу, как молодой зумер все-таки нашел то, что искал далеко-далеко в горах, где-то в Китае за приличную сумму. Поэтому, друзья, со мной точно не соскучишься. У микрофона, как всегда, вечером Вика Красовская.
1: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Сколько можно?
2: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
3: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank HOKO и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
2: Фомобайл. Защитить, зарядить, закрепить.
3: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Всем добрый вечер, в эфире МВ Радио, у микрофона Вика Красовская, и сейчас вы будете громко завидовать. Труднее всего сегодня просыпаться было тем, кто вот сидит на нелюбимой работе, грустит, а вот один китайский зумер буквально поймал дзен и обеспечил себе безбедную жизнь. Парень устроился на работу мечты, курорт на горе Лаоцзюнь, нанял его просто смотреть на туман. Это не шутка. Его поселили на самой вершине на целый месяц. Единственная обязанность — это вставать, кстати, в 5 утра, снимать на смартфон фантастическое море облаков и выкладывать эту красоту в соцсети для привлечения туристов. И за этот «каторжный» в кавычках труд парень получил около 8 000 долларов. Вот признавайтесь честно, захотелось ли вам вот в эту секунду сменить профессию? И сегодня я решила запустить такой опрос в наших соцсетях. Вы нашли себе работу мечты? Вы на ней уже работаете? Пишите в мессенджеры, расскажите, любите ли вы то, чем вы прямо сейчас занимаетесь? Или готовы вот просто собрать чемодан, поехать в Китай и тоже снимать облака? Ну, это пускай звучит немножко так футуристично и практически невозможно, но все же иногда хочется, вы знаете, бросить все, развернуть свою жизнь на 180 градусов и выбрать совершенно другую профессию. Возможно, вы бухгалтер, а всю жизнь мечтали, не знаю, лепить из глины кошек и продавать где-нибудь на какой-нибудь барахолке, и от этого получать максимальное удовольствие. В общем, мне всегда все интересно, я прочитаю ваши мнения в нашем эфире, 10-10-307, Вайбер, Телеграм, если вдруг вы забыли, можно писать и в Трэдс, и непосредственно в сам Инстаграм я тоже в Директ зайду и прочитаю.

0: МВ Радио. Как дома шоу на МВ Радио.
1: И снова привет, если вы на Минской волне проводите этот летний вечер, 20 августа, на календаре. Обсуждаем китайского зумера, который заработал 8 тысяч долларов, просто снимая туман в горах. И ищем ответ на вопрос: вы нашли бы себе работу мечты? В общем, тема зацепила многих. И, кстати, психологи отмечают, что для поколения зумеров такая работа действительно идеал. Они выгорают от офисной рутины в 4 раза быстрее 30-летних. Для них важна быстрая дофаминовая отдача. Снял красивое видео, сразу получил лайки в соцсетях, да еще и деньги капнули. Психотерапевты называют это романтизацией быта, когда стирается грань между отдыхом и заработком. Поэтому вот хотите верьте, хотите нет, а это действительно является работой мечты для молодого поколения. Мне кажется, люди постарше подумали, да зачем мне ехать в эти горы, да мне и здесь хорошо. Туман, ну и в Минске периодически он бывает, ну так себе история, да, но деньги, конечно, иногда делают из нас беспринципных. Но, в общем-то, сообщения тоже есть, наши слушатели смотрят на вещи, есть те, кто более приземленно, вот Олег пишет: вы представьте себе. Месяц в глуши, связи почти нет. Из развлечений только облака. Да, там с ума сойти можно от одиночества через неделю. Это не работа, это ссылка с красивым видом. Вот, Олег, вы, видимо, экстраверт, вам сложно одному находиться где-то далеко-далеко в горах. Вы просто не доросли, возможно. А вот сообщение от Марины. Ребят, я дизайнер на фрилансе, моя работа – мечта. Пока не приходят правки от заказчиков в 2 часа ночи. Поверьте, туман на горе гораздо покладистее любого клиента. Ну, а что вы думаете? Все-таки это работа мечты или некая ссылка и, наоборот, какой-то дзен? Потому что не зря люди делятся на экстравертов и интровертов. Например, если даже вы экстраверт, которому нужен отдых, ладно, неделю там побыть. Ну, а если вы несколько лет будете находиться в горах, просто снимать вот фотографии, во-первых, куда деньги тратить? У меня сразу вопрос. Плохой интернет, скорее всего, маркетплейсы не все доедут. Это тоже проблема. В общем, тут больше вопросов, нежели ответов. Но в нашем инстаграм-аккаунте уже многие начали голосовать. Есть уже процентное соотношение. Я вернусь через несколько песен, обязательно озвучу. Вы тоже можете проголосовать, подписаться на наш инстаграм. Поверьте, очень неоднозначно ответили наши слушатели.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: Реклама.
1: Вы уже слышали? Городу Копелю 1020 лет. Филиал ОАО «Крыница. Великая Раевка» поздравляет жителей города с юбилеем и приглашает отдохнуть в деревню Великая Раевка, которая находится в центре между городами Кополь и Несвиж. В 13 километрах от них, где в зоне отдыха Лукоморье, можно отпраздновать любое ваше мероприятие в оборудованных беседках с мангальной зоной, попариться в бане-бочке, поиграть в волейбол. Предусмотрена возможность ночлега в комфортабельных апартаментах. Рядом находится местный виноградник, а в 3 километрах живописное озеро Багуши с прекрасным пляжем и возможностью рыбалки. Контактный телефон плюс 375 29 705 49 49.
0: Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
2: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ». Выступления популярных белорусских артистов.
0: Караоке, конкурсы и подарки. И 100 литров варенья.

0: без возрастных ограничений.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Как дома шоу на МВ Радио.
1: Ну что, новости, которые прилетают, продолжают нас удивлять. И обсуждаем китайского зумера, который заработал 8 тысяч долларов, просто снимая туман в горах. И ищем ответ на вопрос. Вы нашли себе работу мечты? Кстати, такой опрос я задала в нашем инстаграм-аккаунте «Минская волна». И вот прямо сейчас, вот в эти секунды захожу в «Минскую волну». И что вы думаете? Многие проголосовали, друзья, о том... Ну, как-то грустно, мне даже хочется ответить. В общем, варианты были такие: да, кайфую от своей работы, и нет, еще в поисках. В общем, кайфуют от своей работы 40% наших слушателей, которые проголосовали в Инстаграме, и 60% находятся в поиске. Ребят, я желаю вам найти свою работу мечты. Поверьте, все, что вы запускаете во вселенную, все ваши желания, все исполняется. Главное, четко формулировать, и тогда все получится. А вот есть слушатели, которые написали разные мнения по этому поводу. Например, есть такая категория людей — зависть. Белая, говорят, существует, ну не знаю. Иван написал: ребят, я сижу в душном офисе по 10 часов, единственный туман, который я вижу, это туман в моих глазах от монитора. Я готов вставать хоть в 4 утра, дайте мне контакты этого курорта. Ну, знаете, я еще хочу добавить такое мнение: хорошо там, где нас нет. Всегда думаешь, что где-то больше платят, где-то лучше относятся, где-то еще что-то. Но, как правило, жизнь показывает о том, что мы сами можем вокруг себя создать здесь и сейчас

0: Сообщение от Ольги. Мой кот работает на работе мечты. Спит 20 часов в сутки, а ему за это еще и премиальный корм дают. Ну, да, не все рождаются котами. В общем, Дмитрий тоже написал. Жена сказала, что если я не найду такую работу в тумане, она сама меня в туман отправит. Неоднозначное сообщение, ну, как есть. В общем, друзья, какая бы работа вам ни снилась в тумане, не в тумане, главное, чтобы там ловила Минская волна. А наша радиостанция есть не только в FM-пространстве, но и через интернет можно находить, заходить на сайт mvolna.by, либо через приложение Radio Player Беларусь. Я же скоро вернусь и расскажу, будет погода, какая завтра на территории нашей страны в Минске. Надеюсь, никакой туман не потревожит нас и будет солнечная погода без дождя. Но это я загадываю, а какая будет на самом деле, через несколько минут узнаете.
1: Легко и спокойно, как дома. Наши на Минской волне.

0: новое радио о погоде.
1: Пришло время рассказать, какая она будет завтра. Белгидромет обещает на территории нашей страны сильные дожди и грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью 11-17, максимальная днем 18-24, по юго-востоку 25-30 градусов тепла. В Минске завтра днем воздух прогреется до 21 градуса, переменная облачность, возможны дожди, ветер 4-9 метров в секунду. Все-таки дожди будут. Как бы я этого не хотела, чтобы они все-таки уже ушли, и мы все-таки смогли позагорать. Но нет, пятница ожидается именно такой. Я завтра обязательно вернусь в эфир в 17:00. Включайте. Будет весело, будет МВ-ремикс, будут танцы и, конечно же, будут подарки. Без этого никуда. Ну и я, как всегда, прощаюсь. На протяжении 3 часов с вами была Вика Красовская. Не забывайте подписываться на соцсети. Всем классного, легкого и нескучного вечера. Пока-пока.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем
0: «Малиновый движ». В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурс

0: бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут небольшие дожди. Утром возможен туман, ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов выше нуля. Днем от 16 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи на

0: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут небольшие дожди. Утром возможен туман, ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов выше нуля. Днем от 16 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут небольшие дожди. Утром возможен туман, ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов выше нуля. Днем от 16 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на Минской волне. Радио «Минская волна» празднует свой день рождения.
1: 4 сентября на площади у Дворца спорта мы объявляем «Малиновый движ».
0: В программе
1: выступления популярных белорусских артистов,
0: караоке, конкурсы и подарки и 100 литров варенья.
1: Собирай друзей и приходи.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут небольшие дожди. Утром возможен туман, ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов выше нуля. Днем от 16 до 21 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.